0: бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.

Storm so близко до страха, мысли бегут от смеха, детство выгоняет, и зеркало говорит.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных чащ непробиваемых

0: и веселые картинки себе помой. Невесомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гармонии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописные поля братоубийственной брани. Искусственный кукиш запоздалой любви.